Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочим. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
1: Tutos atklāj un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
1: Tutos atklāj un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

Ожидается переменная облачность, поздним вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 17 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 7:11.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р Плюс. Только хиты.

одна минута. Сегодня ожидается переменная облачность, поздним вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 17 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
1: Tutos atklāj un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 8:15.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

Приложение Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации

9 минут. Сегодня ожидается переменная облачность, поздним вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 17 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
1: Tutos atklāj un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула?
1: Представь себе, нет. Начала принимать сферафимин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
0: Витамин D с железом?
1: Именно. Сферафимин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
0: Сферафимин. Надо попробовать.
1: Сферафимин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Лимпо!

0: это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
1: Tutos atklāj un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 10 часов 11 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: ты услышишь дальше. Еще больше товаров по ценам ZemZem в магазинах Mego. Сметана Limba Jupiens 15 или 20%, 1 евро 39 центов. И пельмени Dyers 1 евро 39 центов. ZemZem цены в Mego.
1: Не яуто, ако интернет вар дуа тео, яуто, ако ту вар и дуа цавам интернетам. Катру рейз, кад извелес ТЭТ, ту сути сигнал. Ту стиприн Латвийс дигитало робежу. Ту дуа спеку стастем, кас дзимст те пат.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
8: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!
9: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
10: Analyzing data.
9: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
11: Optibet sportivny bar. Optibet sportivny bar. Optibet sportivny bar. Sport, igra, naslaždenie. Optibet sportivny bar.
12: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: 10 часов 49 минут. Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу-гаража ЛВ.
1: На покрышке отличные скидки. Репу-гаража ЛВ. Третью неделю в хит-параде. Танцуй со мной.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kautrīgs, skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
2: Через 100 метров. Поверните налево.
3: Налево? Но там же тупик.
4: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
5: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады.лв» в разделе «Новости».
6: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах «Максима» на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту «Максима» на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос «Роборок». Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
7: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
8: Еще больше товаров по ценам ZemZem в магазинах Mego. Питьевые йогурты Ога 1 килограмм 3 вида, евро 59. И сушеные бананы только 1 евро 49 центов. ZemZem цены в Mego.
9: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула? Представь себе, нет. Начала принимать ферофимин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
10: Витамин D с железом?
9: Именно. Ферофимин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
10: Ферофимин. Надо попробовать.
9: Ферофимин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
11: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
12: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 eiro. Maxima!
13: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
14: Analyzing data.
13: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobra kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
15: OptiBet – sportīvnī bar. OptiBet – sportīvnī bar. OptiBet – sportīvnī bar. Sport. Igra. Naslaždienie. OptiBet – sportīvnī bar.
16: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: Шиномонтаж и торговля. Репу Гаража ЛВ.

0: это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
1: Tutos atklāj un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
2: Солнечный блик и поводи сияй. Лучом одежда в заброшенном маяке сияй. Когда алый закат, когда утренняя заря. Вопреки всему сияй.

0: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах «Максима» на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту «Максима» на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос «Роборок». Разрешение на проведение лотереи номер 9150. О, твои ноги выглядят идеально. Даже сосудистые звездочки исчезли. Как?
2: Сделала склеротерапию в клинике Балта. Оказалось, можно и без операции. Быстро и эффективно. Теперь чувствую такую легкость. Склеротерапия – востребованный и эффективный метод избавления от сосудистых звездочек и проявлений варикоза. Клиника Балта. Запись по телефону 28 770 660 или на сайте eveslibaspunkt.lv. Клиника Балта. Красота ваших ног. Код лечебного учреждения 00100280.
3: 7bet. Весь октябрь следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
5: Connection established.
6: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
5: Analyzing data.
6: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
7: Optibet sportivny bar. Optibet sportivny bar. Optibet sportivny bar. Sport, игра, наслаждение. Optibet sportivny bar. Optibet, sportivny bar.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: топлива с приложением Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia на viada.lv. Заправляйся еще выгоднее на станциях Viada Latvia. Viada. Выгодно остановиться.
1: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
2: Репу Гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии. Номер 3 этой недели.

Оставь в покое меня. Я был последним, да, подонком, а ты грела меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда. Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 16, плюс 17 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Rīga Plaza un Māmiņu klubs aicina uz dāmu projektu Iedvesmas dienu sievietēm. Būs iedvesmojošas lekcijas, sievišķīgas meistarklases un tirdziņš. Tiekamies 10. oktobrī no 2012. Rīga Plaza.

0: 40%. Biespiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 centi. Rimi. Акционерное общество «Латвияс кредитнемай полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Покупай Гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию Гриты в магазинах Максима на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту Максима на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос Roborock. Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
2: Labdien, virši!
3: Labdien, mani sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Par tām jums pienākas žetons.
2: Paldies, Marita. Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
4: Virši, turpinam darīt!
5: Клиника Балта. Современные решения для красоты ваших ног. Склеротерапия. Востребованный и эффективный метод лечения варикоза. Уникальное сочетание медицинских технологий. Контроль ультразвуком. Доказанная эффективность и ускоренная реабилитация. Клиника Балта. Рига. Улица Эрнеста Бирзнека Упиша 10. Запись по телефону 28 770 660 или eveslaba lv. Клиника Балта. Красота вашего тела. Код лечебного учреждения 00100280.
6: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!

0: заходи.
1: Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу-гаража ЛВ.
1: На покрышки отличные скидки. Репу-гаража ЛВ.

0: mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Опять осенний кашель, насморк и слабость.
2: Попробуй новинку Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
1: Thermabronx Citrus Immuno?
2: Да, новая формула Thermabronx снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
1: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
3: Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы. Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралфс Вилсанс, Кристап Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билишу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2x3x veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima –

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 16, плюс 17 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Rīga Plaza un Māmiņu klubs aicina uz dāmu projektu Iedvesmas dienu sievietēm. Būs iedvesmojošas lekcijas, sievišķīgas meistarklases un tirdziņš. Tiekamies 10. oktobrī no 12:00. Rīga Plaza.
0: Номер 2 этой недели.

0: это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
1: Tutos atklāj un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: Sūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim vīnogas Rimi divi veidi 500 grami 1,39 €. Riekstiem Rimi 700 grami atlaida līdz 40%. Biespiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 €. Rimi.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Hello, vai virši?
5: Virši klausās.
4: Negribas dīši traucēt, bet man jūs kafijā jāpasniedz žetons no zālīšu ģimenes. Mums tā iet uz urrā.
5: O, sveiciens zālīšiem! Porši, kā arī jūsu mīļākā kafija, ir tieši no viršiem.
6: Virši, turpina darīt!
7: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
8: Что это было?
9: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
10: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
11: Dubult koncerts. 100. Puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā. Jelgavas kultūras namā. 100. debija un grupa 2. puse. 2 koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobris. Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. 100. puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
12: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
13: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!

0: 2:49. Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: Шиномонтаж и торговля. Репу Гаража ЛВ.

0: быть с тобой, то только чтоб счастливость.
1: Here we go! Вот что ты услышишь дальше.
2: Не яо тако интернет вар дот тео, яо тако ту вари дот савам интернетам. Катру рейз, кад извелес ТЭТ, ту сути сигналу. Ту стиприни Латвийс дигитало робежу. Ту дод спеку стастем, кас дзимст те пат.
3: ТЭТ страда Латвийс лаба, но катрам Латвийс мајам. Тас ир националс нозимис интернетс. Пиесаки сау интернета он телевизијс комплекту но 10-50 мэнеси ТЭТ ЛВ. ТЭТ стипракайс савиенојумс.
4: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Европейская Совета Интерreg Латвия-Литва программа.
5: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
6: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
7: EHR.FM представляет
8: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus. Рига.
7: Только хиты.
8: EHR Plus. О погоде.
7: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
9: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 16, плюс 17 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
7: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
4: Рига Плаза и Маминю Клубс aicina uz dāmu projektu Iedvesmas dienu sievietēm. Būs iedvesmojošas lekcijas, sievišķīgas meistarklases un tirdziņš. Tiekamies 10. oktobrī no 2012. Rīga Plaza.
7: Номер один. Это

это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.

0: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула?
1: Представь себе, нет. Начала принимать сферафимин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
0: Витамин D с железом?
1: Именно. Сферафимин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
0: Сферафимин. Надо попробовать.
1: Сферафимин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Знаешь, у акционерного общества «Латвийск кредитнемей полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
5: Так, записываю. Акционерное общество «Латвийск кредитнемей полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады.лв в разделе «Новости».
8: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
9: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima –

0: что ты услышишь дальше. Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
1: Через 100 метров поверните налево.
2: Налево? Но там же тупик!
3: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
0: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
4: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi-арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилсанс, Кристап Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билишу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
6: Ох, опять осенний кашель, насморк и слабость.
7: Попробуй новинку Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
6: Thermabronx Citrus Immuno?
7: Да, новая формула Thermabronx снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
6: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
8: Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
9: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
10: Limpo! What?

0: 3:47. Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: Репу Гаража ЛВ.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Rīga Plaza un Māmiņu klubs aicina uz dāmu projektu Iedvesmas dienu sievietēm. Būs iedvesmojošas lekcijas, sievišķīgas meistarklases un tirdziņš. Tiekamies 10. oktobrī no 2012. Rīga Plaza.
3: PHE Plus. Apple Music Top 20. Треки, которые выбирают миллионы.
0: Топ 3. Топ 3.

0: Apple Music Top 20
1: по версии Apple Music.
2: Номер 20
3: опускается на одно место.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: AR Plus.
2: Apple Music Top 20.
1: Номер 19.
2: Опускается на 4 места.

это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.

0: svinam Fāzeres 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербота 42/44.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 46 минут.
1: Новинка на заправочных станциях «Виада». Новый английский хот-дог с колбаской и сыром чеддер. Сытный, сочный и с насыщенным сырным вкусом. Заезжай на «Виада» и попробуй новинку. «Виада» – вкусно остановиться.
0: Отличная музыка и в продолжении вместе с «Репу-гаража ЛВ».
2: На покрышке отличные скидки. «Репу-гаража ЛВ».
3: Apple Music Top 20.
0: Номер 6.
4: Поднимаем.

0: хиты.
1: Завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха от +11 до +16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 5:13.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Далее. Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi-арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилтанс, Кристап Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билишу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
1: Ох, опять осенний кашель, насморк и слабость.
2: Попробуй новинку. Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
1: Термобронкс Цитрус Иммуно?
2: Да. Новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
1: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
3: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Dubult koncerts. Simtā puse Zemgalē. 17. oktobris 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. Simtā debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobris Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. Simtā puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
6: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.

0: domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула? Представь себе, нет. Начала принимать феррофемин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
2: Витамин D с железом?
1: Именно. Феррофемин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
2: Феррофемин. Надо попробовать.
1: Феррофемин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка изменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады ЛВ в разделе «Новости».
5: Лимпо!

0: 45 минут. Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: Шиномонтаж и торговля. Репу Гаража ЛВ.

0: ЭХР.ФМ представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты.
2: Завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха от +11 до +16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью

33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег.
2: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
3: Репу Гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.

0: хиты.
1: Завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Третью неделю в хит-парад.

Соболева в приложении Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении

0: Опять осенний кашель, насморк и слабость.
1: Попробуй на Емку. Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
0: Термобронкс Цитрус Иммуно?
1: Да. Новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
0: То, что нужно при первых признаках простуды.
2: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: кончилась песня. Пауза.
1: Пауза?
0: Ну пауза здесь неуместна. Умоляю, танцуй.
2: Продолжение. Русский танцпол. Твой гид в мире лучшей клубной музыки. На ЭХР+.

0: это всего лишь игра, может быть, наверное.
1: Даже твоя нагота.
0: Мы с тобой, дубецкий, да так надо. Тронула душу, поем, не мила ламбада. Что

Я бы хотел, чтобы ты была хуже, чтобы ты плохо готовила ужин, чтобы я мог без тебя засыпать.

0: хочу, как я.
1: Заезжай самолет.
2: Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не Насте. Их печаль, что не в день, как счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно 100 сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны, на чужбине хотел.

0: эх, мама, мама, родина.
1: Да дверь в одну сторону один раз открыв, обратно не закроешь.
0: Ева! Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не Насте. Их печаль, что не в деньгах счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно 100 сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны на чужбе.

комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

Уйдет день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль, и мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в полпедаль, время